0: direto. Gol.
1: Sony T finest. Night. Jam. Пышмели.
2: Йо. Профи Майк. Аспо Хекерс. Петри Шкафа. Чекер.